мишкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу знакча, бегиня карт, толпа слабча, гей, дешу, дишь, да,